prophecy are burning.

0: Во вторник в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве ожидаются осадки до плюс 27. В Гродно плюс 20 и ясно. В столице плюс 19. Пусть неделя с Центр ФМ станет легче.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Во вторник в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве ожидаются осадки до плюс 27, в Гродно плюс 20 и ясно, в столице плюс 19. Пусть неделя с Центр ФМ станет легче.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemura.

0: никаких диджеев, никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Как сохранить лето в банке?
1: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
1: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
4: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Во вторник в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве ожидаются осадки до плюс 27. В Гродно плюс 20, ясно. В столице плюс 19. Пусть неделя с Центром ФМ станет легче.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Вы слушаете Центр ФМ.
6: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
7: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Центр FM. Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Новости.
1: В Минске до 9,9% повысили размер компенсации, которую платят застройщики при сносе жилья. Компенсация выплачивается застройщикам в местный бюджет, если он сам не предоставляет квартиры собственникам сносимого жилья, и город их расселяет в жилье из госфонда. В таком случае застройщик выплачивает определенный процент от стоимости строящегося им жилья или предоставляет городу часть квартир в строящемся доме. В Беларуси могут появиться электронные договоры о временной занятости. В Трудовой кодекс внесены изменения, которые предусматривают прямой запрет заключать с физлицами гражданско-правовые договоры, фактически регулирующие трудовые отношения. В итоге разработан проект документа, который позволит привлекать для выполнения краткосрочных работ персонал на основании электронного договора о временной занятости с предоставлением минимального набора соцгарантий. В Беларуси началась вступительная кампания в медвузы, в том числе для целевиков, рассказали в Минздрав. Пункты оформления и выдачи целевых договоров будут работать по 2 июля во всех регионах. Целевой договор предполагает обязательную отработку после окончания вуза в течение 5 лет. Последние звонки пройдут в школах и гимназиях Минска 23 мая. В 12:30 выпускники возложат цветы к стеле «Минск. Город-герой», а вечером в Минск-арене пройдет праздник «Последний звонок» для 11-классников. Выпускные вечера в этом году запланированы на 12 июня. Торжественная часть с вручением аттестатов состоится в школах, ну а вторая часть выпускных пройдет в новом формате на крупных столичных культурных площадках. Новости компании УАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей, сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта обучения на месте. Подробности по телефону 80 214 58 78 91. В завершении сплавы на полиэтиленовых байдарках стали самым востребованным видом активного отдыха в Беларуси. Об этом заявили в Республиканском союзе туристической индустрии. На втором месте – велосипедные прогулки. Активный туризм в стране пользуется спросом, но есть вопросы с доступностью инфраструктуры и инвентаря. При этом развитие троп, пляжей, причалов и оборудованных стоянок поможет комбинировать виды отдыха и усилит их популярность. Я Марина Максимович. Хорошего утра!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Армин Ван Бьюрен и Эндрю Бейер выпустили трек «Serendipity». Армин Ван Бьюрен и американский диджей Эндрю Бейер, не путать с Адам Бейер из Швеции, объединились для записи композиции «Serendipity». Трек вошел в сборник «State of Trance 2026», выпущенный в честь 25-летия бренда. Песня написана Тоби Гэддом, вокал исполнила Делила Монтагу. Основу трека составляет вокальное повествование. Продакшн выстроен так, чтобы композиция одинаково хорошо звучала как на фестивалях, так и в стриминговых плейлистах. Это давнее сотрудничество двух артистов, чьи работы формировали современное мелодичное звучание транса.

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
4: Welcome to the Rave Culture!

0: вторник в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве ожидаются осадки до плюс 27. В Гродно плюс 20 и ясно. В столице плюс 19. Пусть неделя с Центр ФМ станет легче.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

ефіра на центрі. Білоруський трек. Oh, could you love me?

0: Центр FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива

0: Новости.
1: Накануне в Беларуси начались тренировки с использованием ядерного оружия, сообщили в Минобороны. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки совместно с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. Тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе, отмечается в сообщении. Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана. Проект, инициированный президентами двух стран, призван заметно улучшить условия жизни местного населения. Парламентская делегация нашей страны в эти дни находится с официальным визитом в Азербайджане. По поручению президента ее возглавляет председатель Палаты представителей Национального собрания. Накануне Игорь Сергеенко выступил на открытии сессии форума и представил белорусские наработки в сфере градостроительства и решения жилищных вопросов. Сегодня делегация готовится к переговорам на высшем уровне. В планах встречи с президентом Азербайджана, премьер-министром и спикером парламента. С 1 июня вырастут тарифы на некоторые коммунальные услуги почти на 7,5%. Подорожает отопление и подогрев воды. Также увеличится стоимость электроэнергии. В среднем платежи для жителей страны станут выше примерно на 3 рубля в месяц. У белорусов будут большие выходные в июле и декабре. В этом году День независимости выпадает на пятницу 3 июля. Благодаря этому граждане будут отдыхать 3 дня подряд 3, 4 и 5 июля. Отрабатывать эти дни не придется. Еще одни большие выходные ожидаются в конце года с 25 по 27 декабря. А вот ноябрьский праздник, День Октябрьской революции, в этом году выпадает на субботу, поэтому дополнительного выходного не будет. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские, все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-6966. И в завершении белорусы стали зарабатывать больше. По данным Белстата, в первом квартале этого года доходы выросли на 7,6% с учетом инфляции по сравнению с прошлым годом. Основную часть доходов по-прежнему составляют зарплаты. Их доля достигла почти 65,5%. Быстрее всего доходы росли в Минской области, ну а самые низкие темпы зафиксированы в Гомельской области. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Встречайте первый магазин-аутлет от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Во вторник в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве ожидаются осадки до плюс 27. В Гродно плюс 20, ясно. В столице плюс 19. Пусть неделя с Центр ФМ станет легче.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

0: Новости.
1: В Харбине начал работу китайско-белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества. Его задача – ускорить взаимодействие бизнеса двух стран и создавать новые инвестиционные проекты. Открытие прошло в рамках форума по промышленному сотрудничеству Китая, Беларуси и России. Центр поможет расширить торговлю между провинцией Хэйлунцзян и белорусскими компаниями. На начало мая в стране было открыто 153 700 счетов семейный капитал для многодетных семей. Порядка 100,5 тысяч семей подали заявление на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. При этом примерно 80% из них планируют потратить деньги на улучшение жилищных условий. Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении третьего либо последующего ребенка. С января этого года его размер составляет 35 505 рублей. В Беларуси подорожал газ в баллонах для населения до 1 рубля 73 копеек за килограмм. Это почти на 6,8% больше предыдущей цены. Документ опубликован на национальном правовом портале. Кроме того, правительство изменило тариф на транспортировку природного газа по системе трубопроводов предприятий «Брест-Топ-Газ», «Мингаз», «Могилев-Облгаз» и других. Теперь он составляет 25 рублей 11 копеек за 1000 кубометров. В марте в Беларуси повысили цены на углеводородный сжиженный газ для организации системы «Белтопгаза», а также для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Маланка планирует к 2030 году увеличить число зарядных станций в 10 раз. На данном этапе сеть Маланка насчитывает 975 зарядных станций. До конца года госоператор планирует дополнительно установить в стране более 450 СЗС различной мощности, в том числе около 180 в Минске. «Белоруснефть» сегодня устанавливает преимущественно быстрые зарядные станции на 120 и 175 киловатт, а также супербыстрые на 300-350 киловатт. Новости компании ОАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей, сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта. Обучение на месте. Подробности по телефону 8 0 200 14 58 78 91. И в завершение скульптура 28-метрового зубра, установленная на въезде в Брестскую область по трассе М1, снова задышала паром. По информации местных властей, накануне специалисты провели контрольные испытания новой функции. Совсем скоро зубр будет дышать паром постоянно, приветствуя и провожая путешественников. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: А что будет далее, через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Новый трек.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сегодня продолжится финальная серия Кубка Гагарина. Локомотив и Казанский Акбар снова встретятся в Ярославле. В предыдущих четырех матчах соперники одержали по одной победе дома и в гостях. И счет противостояния равный 2-2. В составе барсов поддерживаем белорусов, защитника Степана Фальковского и тренера Александра Макритского. А вот нападающий Владимир Алистров в нынешнем плей-офф пока не выступал. Игра в Ярославле начнется в 19:00. Неймар все же поедет на чемпионат мира. Карло Анчелотти включил заявку сборной Бразилии на турнир 34-летнего игрока. На специальной пресс-конференции, где объявляли состав национальной команды, итальянскому наставнику бразильцев даже пришлось сделать длительную паузу, так как после объявления Неймара в зале раздались бурные и продолжительные аплодисменты. Отправится на чемпионат мира и болельщик сборной Демократической Республики Конго по прозвищу Лумумба. Он прославился тем, что на матчах Кубка Африки в официальном костюме, но выполненном в ярком и даже кислотном цвете, неподвижно стоял с поднятой рукой все 90 минут на матчах своей сборной. Все знают, что мужчина чтит главного политика в истории страны Патриса Лумумбу. И теперь болельщик отправится на чемпионат мира вместе с национальной командой. Причем по просьбе самих футболистов. Его обеспечат жильем, питанием и билетами на все матчи. Президент страны Феликс Чисекеди лично одобрил включение Лумумбы в состав официальной делегации. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: вторник в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве ожидаются осадки до +27. В Гродно +20, ясно. В столице +19. Пусть неделя с Центр-ФМ станет легче.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр-ФМ.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама.
3: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Белорусский трек.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфир.

0: Новости.
1: Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана. Проект, инициированный президентами двух стран, призван заметно улучшить условия жизни местного населения. Парламентская делегация нашей страны в эти дни находится с официальным визитом в Азербайджане. По поручению президента ее возглавляет председатель Палаты представителей Национального собрания. Накануне Игорь Сергеенко выступил на открытии сессии форума и представил белорусские наработки в сфере градостроительства и решения жилищных вопросов. Сегодня делегация готовится к переговорам на высшем уровне. В планах встречи с президентом Азербайджана, премьер-министром и спикером парламента. В стране стартовала вступительная кампания в медвузы, в том числе для целевиков, рассказали в Минздрав. Пункты оформления и выдачи целевых документов будут работать по 2 июля во всех регионах. Целевой договор предполагает обязательную отработку после окончания вуза в течение 5 лет. А последние звонки пройдут в школах и гимназиях Минска 23 мая. В 12:30 выпускники возложат цветы к стеле «Минск. Город-герой». А вечером в Минск-арене пройдет праздник «Последний звонок» для 11-классников. Выпускные вечера в этом году запланированы на 12 июня. Торжественная часть с вручением аттестатов состоится в школах. Ну а вторая часть выпускных пройдет в новом формате на крупных столичных культурных площадках. В Беларуси появился еще один большой участок трассы, где контролируют среднюю скорость. Речь идет об участке автодороги Р-99 Барановичи-Волковыск-Пограничный Гродно. Участок контроля средней скорости движения заработал с 15 мая. Такое решение принято из-за повышенной аварийности. За 5 лет на этом участке дороги в ДТП погибли 2 человека и 3 получили травмы. Кроме того, там высокая вероятность выхода на проезжую часть диких животных. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. И в завершение, белорусская железная дорога пустит дополнительные поезда на 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Маршруты свяжут Витебск с Минском и Москвой. Составы из белорусской столицы будут курсировать с 11 по 20 июля, а из российской с 13 по 21 июля. График движения подстроили под праздничную программу, чтобы зрители успевали на ночные концерты. Поезда обещают тематически украсить. Продажа билетов уже открыта. Купить их можно в кассах вокзалов или же на официальном сайте Белорусской железной дороги. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: помощника. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
3: Во вторник в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве ожидаются осадки до плюс 27. В Гродно плюс 20, ясно. В столице плюс 19. Пусть неделя с Центр ФМ станет легче.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: начала часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Центр FM. Реклама. Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Новости.
1: В Беларуси начались тренировки с использованием ядерного оружия. Об этом сообщили в Минобороны. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки совместно с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. Тренировка является плановым мероприятием. Подготовки в рамках союзного государства не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе, отмечается в сообщении. Правила аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций обновят. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ должен повысить качество услуг и внедрить современные подходы к оздоровлению. Отдельное внимание отводится детским реабилитационно-оздоровительным центрам. Контролировать качество воспитательной работы с детьми, которые проходят лечение, теперь будет управление образования. Постановление также обновляет перечень санаториев и оздоровительных организаций. В него войдут только те, кто успешно прошел госаттестацию. В Минске на 9,9% повысили размер компенсации, которую платят застройщики при сносе жилья. Компенсация выплачивается застройщикам в местный бюджет, если он сам не предоставляет квартиры собственникам сносимого жилья и город их расселяет в жилье из госфонда. В таком случае застройщик выплачивает определенный процент от стоимости строящегося им жилья или предоставляет городу часть квартир в строящемся доме. С 1 июня в Беларуси вырастут тарифы на некоторые коммунальные услуги. Почти на 7,5% подорожают отопление и подогрев воды. Также увеличится стоимость электроэнергии. В среднем платежи для жителей станут выше примерно на 3 рубля в месяц. Новости компании. 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские – все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66. И в завершение, в Минске 23 мая стартует музыкальный проект «Пешеходка», в рамках которого уличные музыканты смогут официально выступать на городских площадках. Организатором проекта выступает Мингорисполком, а координировать будет Управление культуры. Главной локацией проекта станет площадка у Дворца спорта вдоль Свислочи. Однако выступать можно будет и в других районах столицы. Участникам разрешено исполнять только инструментальные композиции. Для участия нужно пройти предварительный отбор, отправить заявку и материалы для интернет-прослушивания. Выступления будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Продолжительность одного выступления не более часа. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Эндрю Бейер выпустили трек «Serendipity». Армин Ван Бюрен и американский диджей Эндрю Бейер, не путать с Адам Бейер из Швеции, объединились для записи композиции «Serendipity». Трек вошел в сборник «State of Trance 2026», выпущенный в честь 25-летия бренда. Песня написана Тоби Гэддом, вокал исполнила Делила Монтагу. Основу трека составляет вокальное повествование. Продакшн выстроен так, чтобы композиция одинаково хорошо звучала как на фестивалях, так и в стриминговых плейлистах. Это давнее сотрудничество двух артистов, чьи работы формировали современное мелодичное звучание транса. С

0: Центр FM. Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: вторник в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве ожидаются осадки до плюс 27, в Гродно плюс 20 и ясно, в столице плюс 19. Пусть неделя с Центр ФМ станет легче.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений.

0: начала часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Белагропромбанк.
2: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

Сегодня исполняется ровно 5 лет со дня подвига белорусских военных летчиков Андрея Нечепорчика и Никиты Куканенко. Напомнили в Министерстве обороны. 19 мая 2021 года во время планового учебно-тренировочного полета над Барановичами у их Як-130 вышло из строя управление. Самолет падал на жилой район. По инструкции экипаж должен был катапультироваться, но пилоты направили его на единственный свободный участок между зданиями. Андрею Нечепорчику было 33 года, Никите Куканенко 22. Указом президента оба летчика посмертно удостоены звания Героев Беларуси. В Беларуси появилось приложение «Я.ОК». Его разработали специально для пожилых людей, живущих отдельно. Принцип работы приложения прост. Один человек отслеживает состояние другого. Для этого два аккаунта связываются. Если все хорошо, пользователь должен нажать одну единственную кнопку. А если по каким-то причинам он не отметится, приложение отправит тревожный сигнал родным. За последнюю неделю в Республиканский центр детской нейрохирургии обратились свыше 30 детей с травмами, полученными при катании на электросамокатах, велосипедах и моноколесах. По словам медиков, из общего числа обратившихся 11 ребят были госпитализированы с серьезными повреждениями. Трое находятся в реанимации, двое уже перенесли хирургическое вмешательство. Врачи призывают родителей внимательно следить за досугом детей, объяснять им правила безопасного поведения и использовать защитную экипировку. В Минске приступили к переносу разворотного трамвайного кольца от конечной станции «Озеро» к Дворцу детей и молодежи. В городе хотят расширить Долгиновский тракт, участок дорожной сети от пересечения с переулком Червякова до Старовилинского тракта. С этим и связаны изменения. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит Бай» или по телефону А1-545-0242. И в завершении крестный ход в честь Дня славянской письменности и культуры соберет желающих в Минске 24 мая. Традиционное шествие посвящено памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности. Крестный ход начнется в 11:30 у Свято-Духова кафедрального собора и завершится на Минском замчище. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Алак, Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
3: Во вторник в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве ожидаются осадки до плюс 27. В Гродно плюс 20 и ясно. В столице плюс 19. Пусть неделя с Центр ФМ станет легче.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
2: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Это Центр FM.

0: Новости.
1: Травмоопасный сезон. Только за неделю более 30 детей поступили в Республиканский центр неврологии и нейрохирургии после катания на электросамокатах. 11 госпитализированы с серьезными травмами. Трое в реанимации, двоих уже прооперировали. Сегодня это одна из самых частых причин обращения подростков к травматологам. Аварии случаются и по вине самих водителей, средств персональной мобильности и из-за беспечности других. Хотя бы частично обезопасить может экипировка, но, как правило, на пострадавших ее не было. Беларусь вспоминает своих героев. Ровно 5 лет со дня бессмертного подвига военных летчиков. Майор Андрей Нечепорчик и лейтенант Никита Куканенко увели падающий самолет от жилых домов ценой собственных жизней. Трагедия произошла во время планового учебно-тренировочного полета в небе над Барановичами. Причиной стала техническая неисправность самолета. До последней секунды пилоты Лидской штурмовой авиабазы удерживали штурвал, уводя воздушное судно от домов. Им удалось направить его на единственный свободный участок. От возникновения нештатной ситуации до падения прошло чуть больше минуты, но этого времени хватило, чтобы спасти десятки жизней. Указом президента за мужество и героизм при исполнении воинского долга молодым летчикам присвоено звание Герой Беларуси посмертно. Новый этап партнерства. Беларусь и Китай запустят ежегодные межрегиональные форумы. Об этом договорились сегодня в правительстве на встрече с замгубернатора провинции Ганьсу Ван Бином. На повестке вопросы от инвестиционного до гуманитарного сотрудничества. Стороны отметили, что взаимное понимание – это мощный фундамент для развития дружественных отношений. Акцент сделают на межрегиональном партнерстве. В нынешней пятилетке внедряется принцип проведения региональных форумов. В 26-м он пройдет межрегиональный. Между Ганьсу и Гродненской областью. От экологии и разработок в сфере IT до журналистики и педагогики. Белорусский государственный университет участвует в неделе образования стран Шанхайской организации сотрудничества. На связи представители 10 государств. В программе цикла видеоконференции эксперты в онлайн-формате обсудят перспективы совместной работы по приоритетным направлениям подготовки кадров в рамках ШОС. Темы ключевые для государственного развития: медицина, экономика, агрономия, энергетика. Рассмотрят и дистанционные методы исследований в этих областях, традиции и инновации в современном образовании. Также каждый университет подготовил тематическую профориентационную программу для иностранных студентов. Теперь новости наших деловых партнеров. ОАО «Измеритель», город Новополоцк, приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта, обучение на месте. Подробности по телефону 8 0214 58 78 91. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, вот и

0: реклама. Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Белагропромбанк.
2: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Во вторник в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве ожидаются осадки до плюс 27. В Гродно плюс 20 и ясно. В столице плюс 19. Пусть неделя с Центр ФМ станет легче.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: FM.
1: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Элеграм, Кипу Билибен. Впереди еще много нового и интересного.

0: Новости.
1: Минск и Баку выводят межпарламентский диалог на новый уровень. Работа белорусских парламентариев в Азербайджане продолжается. Сегодня переговоры на самом высоком уровне. Президент Ильхам Алиев принял белорусскую делегацию во главе со спикером Палаты представителей. Главная тема встречи – укрепление стратегического партнерства и реализация масштабных совместных проектов, в том числе расширение сотрудничества между законодательными органами двух стран. Стороны отметили, сегодня партнерские отношения Минска и Баку развиваются динамично по всем ключевым направлениям. Укрепление белорусско-китайской дружбы – важное стратегическое направление внешней политики. Заместитель премьер-министра Николай Снапков встретился с замгубернатора провинции Ганьсу Ван Бином. На повестке широкий перечень вопросов от инвестиционного до гуманитарного сотрудничества. Стороны отметили взаимное понимание, мощный фундамент для развития дружественных отношений, особый акцент на межрегиональном партнерстве. Такие связи лидеры стран держат на личном контроле, что подтверждено документально. В этой пятилетке внедряется принцип проведения региональных форумов. В 26-м он пройдет между Ганьсу и Гродненской областью. Их цель – подписание контрактов для реализации промышленных проектов развития. Новую схему обмана используют мошенники. Детям в ТикТок или Телеграм предлагают установить обновление или бесплатно скачать игры. После дают логин и пароль от учетной записи мобильного телефона. Как только ребенок вводит данные, мошенники получают полный контроль над устройством. Дальше в дело идет финансовый шантаж. Май – время выпускной и вступительной кампании. В этом году расширен перечень тех, кто может не сдавать централизованный экзамен. В этой категории теперь и учащиеся с заболеваниями из специального перечня, на которых распространяется освобождение по медпоказаниям. С этого года также четко прописано, что некоторым выпускникам можно проносить мобильное устройство на экзамен, если это необходимо, например, для контроля уровня сахара в крови. Плохие новости для отстающих. Если на экзамене получено 1 или 2 балла, положительная годовая отметка не спасет. Средняя арифметическая не выставляется, и пересдача ждет таких учеников только в августе. Теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Эндрю Бейер выпустили трек «Serendipity». Армин Ван Бюрен и американский диджей Эндрю Бейер, не путать с Адам Бейер из Швеции, объединились для записи композиции «Serendipity». Трек вошел в сборник «State of Trance 2026», выпущенный в честь 25-летия бренда. Песня написана Тоби Гэддом, вокал исполнила Делила Монтагу. Основу трека составляет вокальное повествование. Продакшн выстроен так, чтобы композиция одинаково хорошо звучала как на фестивалях, так и в стриминговых плейлистах. Это давнее сотрудничество двух артистов, чьи работы формировали современное мелодичное звучание транса. Слушаем.

Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Проверять географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
5: Ну такой себе весна, как весна. В Минске 19 с плюсом и дождь в среду. В Гродной, Бресте 20 градусов тепла. В Гомеле 24, облачно с прояснениями. В Могилеве и Витебске до плюс 26, небольшой дождь.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%.

Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88, 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Команда Дэвид Гетта и Хипотон обновили классику. Activate на старт часа, 16 часов 3 минуты. Белорусская столица, Центр ФМ играет для тебя и поет, естественно, лучшую музыку. Лови, слушай, получай удовольствие, радуйся этому дню и, конечно, этому времени, проведенному вместе с нами. Двигаемся дальше в таком же ритме, в таком же духе вместе с Blaster Jacks, звездной командой, новый трек от них. Здесь же Дженикс, и будем слушать Дриатика в ближайшие минуты. Вот такие музыкальные планы. Глеб Глебов меня зовут. Огромный привет тебе, как всегда, и предлагаю двигаться дальше весело.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Вот, прекрасный хит от Адриатика послушали. Like a Dream, он называется. 16 часов 9 минут в стране. Я приветствую тебя. И, конечно, предлагаю двигаться дальше навстречу финалу рабочего дня. Кто-то завершит его буквально через 50 минут. Кто-то еще немножко поработает. И в любом случае, сделаем это вместе и весело, правда? Предлагаю двигаться дальше с отличным хитом от Pro Spike Loon. И он здесь, с нами. Free Mind называется. I don't wanna go home от Медуза. Тоже с нами. Мы, наконец, happy now от Дайро. Много классной, танцевальной, яркой, динамичной. Чтобы веселее было.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Белорусский трек.

0: Вот такая яркая музыка, прекрасная музыка. Free Mind называется она, от Проспайк Луни. Звезды, особенно команда артистов в эфире у нас в половину пятого. И, собственно, много-много звезд мы ждем впереди после новостей. Здесь и сейчас в течение двух минут все самое важное. Ну а после много-много приятной музыки. Overdrive от Simreal, слушаем. Скоро с нами Fisher & Tones and I. Гениальный проект Show It's Only You от них. Именно с него все и начнется во второй половине часа. Музыкальный микс. Удовольствие встречай уже совсем скоро.
1: Новости.
2: Беларусь участвует.

участвует в Азербайджане в строительстве агрогородка в Агдамском районе. Инициатива принадлежит президентам двух стран. Проект масштабный. На площади в десятки гектаров Белстройцентр возводит под ключ более 400 жилых домов, школу, детский сад и всю сопутствующую инфраструктуру. Цель – повысить качество жизни местного населения. Выпускные вечера пройдут 12 июня. В 19 часов в учреждениях образования вручат аттестаты. Вторая часть торжества централизованная. В Минске начнется в полночь на площадках Дворца спорта, футбольного манежа, Чижовка-арены, Белорусского государственного института культуры и искусств. Исключением станут учащиеся Фрунзенского района. Там выпускные вечера в школах и гимназиях. Мощнейший песчаный шторм обрушился на Ирак и Сирию. Скорость ветра в эпицентре достигает 100 км в час. Видимость на критическом уровне. Города тонут в облаке песка и пыли. Перекрыты крупнейшие автомагистрали и аэропорты, оборваны линии электропередачи, без света десятки жилых кварталов. Экологи винят во всем рекордную засуху и опустынивание земель. По прогнозам, регион ждут волны песчаных штормов. День рождения Всесоюзной пионерской организации вспоминаем сегодня на постсоветском пространстве. Это было время красных галстуков, сбора макулатуры и металлолома, походов и детских лагерей. Люди поколения, которые успели побывать в пионерии, с ностальгией говорят о тех временах. Впрочем, движение может быть не столько массовое, но существует и сейчас. И это тоже интересная часть жизни подростков. Сегодня в Минске для пионеров организовали медиафорум. Проходит в Национальном олимпийском комитете. Событие объединило 150 ребят из разных регионов. Это победители областных и республиканских конкурсов медиатворчества. Два дня с участниками будут делиться своим опытом журналисты, блогеры, продюсеры, передадут навыки по созданию новостной ленты в соцсетях. Также ребята посетят ведущие медиаплощадки страны. Теперь новости от наших деловых партнеров. ОАО «Измеритель», город Новополоцк, приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта, обучения на месте. Подробности по телефону 80214 58 78 91. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: Вот такой модненький How We Drive. Он называется «Австралийская суперзвезда диджей Gasserial». Он снова в гостях у нас на Центр-ФМ. Добро пожаловать в мир топовой, классной, танцевальной. С ней бодримся далее. Продолжаем день рабочий. Готовимся встретить вечер вместе с музыкой Джон Саммит. Здесь же Армин Ван Бюрен и его «Вен Контиго». Встречаем.
1: Реклама. Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Love is Over. Прекраснейший хит, отсылающий нас к легендарному проекту Faceless вновь. И на этот раз реверсию его сделал господин Алок. Он подарил ее нам. И вот, собственно, только что и послушали. А заодно еще и вечер музыки открыли. Открываем его и двигаемся далее. Вместе с Beautiful People, David Guetta и Sia, Крис Лейк с нами, Майк Постнер. А также будем слушать с тобой Глоукенбах. И все это впереди в ближайшие 20 минут после прогноза погоды. Лови!
1: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.
0: Облачная с прояснениями погода завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 23, в Гродно 21 со знаком плюс. А вот в Витебске 29 тепла, но обещает кратковременный дождь. В Гомеле 27 с кратковременным дождем. В Могилеве, кстати, 29 также, но кратковременный дождь. В столице 23 градуса, без осадков, облачная с прояснениями погода.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: I went back to Ibiza. Вот такое вот обновление претерпел этот суперхит. Хит из прошлого от Майк Поснера. Кстати, не без помощи Дэвида Гетта. Именно они в дуэте обновили классику и подарили ее нам. Дэвида Гетта будем слушать еще. А именно его Together в продолжении вечера с нами здесь. Он скоро обязательно появится в этом музыкальном часе. Для тебя дождись. Британец Джеймс Хайп тоже в гостях. Его Be Mine. Наконец, музыка от Хейден Джеймс с нами. We Could Be Love. Много-много музыкальной красоты именно здесь, на Центр FM. Добро пожаловать. Делай погромче.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Ефросиний» на Центр-ФМ.
3: Реклама.
4: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
1: Как сохранить лето в банке?
4: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
4: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар классик 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Белорусский трек.

Итак, Generation Love. Вот такое красивое название носит этот не менее красивый хит. Хит для нас с тобой, Арко. Здесь и 17:31 на часах. Значит, снова пришло время новостей. Сейчас будем узнавать все самое важное и интересное, что произошло в мире и в нашей стране, в частности. Ну и, конечно, сразу после будем слушать много классной музыки. Лови здесь Rehab, Vice, J.P. Cooper, их Jet Plane. Далее. Heartbreak Melody Алана Уокера тоже впереди с нами. Вот такой вот музыкальный привет из прошлого. И еще один, вот он. Да, это тот самый легендарнейший Children.

0: Роберта Уайлса. Но правда в обновлении версии Майк Кэндис и Джек Холидей. Лови и слушай.
1: В Минске на 9,9% повысили размер компенсации, которую платят застройщики при сносе жилья. Компенсация выплачивается застройщикам в местный бюджет, если он сам не предоставляет квартиры собственникам сносимого жилья, и город их расселяет в жилье из госфонда. В таком случае застройщик выплачивает определенный процент от стоимости строящегося им жилья или предоставляет городу часть квартир в строящемся доме. В Беларуси появился еще один большой участок трассы, где контролируют среднюю скорость. Речь идет об участке автодороги Р-99 Барановичи-Волковыск-пограничный Гродно. Участок контроля средней скорости движения заработал с 15 мая. Такое решение принято из-за повышенной аварийности. За 5 лет на этом участке дороги в ДТП погибли 2 человека и 3 получили травмы. Кроме того, там высокая вероятность выхода на проезжую часть диких животных. В Беларуси появилось приложение «Я.ОК». Его разработали специально для пожилых людей, живущих отдельно. Принцип работы приложения прост. Один человек отслеживает состояние другого. Для этого два аккаунта связываются. Если все хорошо, пользователь должен нажать одну единственную кнопку. А если по каким-то причинам он не отметится, приложение отправит тревожный сигнал родным. В Минске приступили к переносу разворотного трамвайного кольца от конечной станции «Озеро» к Дворцу детей и молодежи. В городе хотят расширить Долгиновский тракт, участок дорожной сети от пересечения с переулком Червякова до Старовилинского тракта. С этим и связаны изменения. Теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит.бай» или по телефону 1-545-0242. 5 по цене 4 в Конта. Выбирайте 5 пар носков и колготок, а платите всего за 4. Женские, мужские, детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конта и онлайн. Подробности на contashop.by и по телефону 8029-622-69-66. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сегодня продолжится финальная серия Кубка Гагарина. «Локомотив» и «Казанский Акбар» снова встретятся в Ярославле. В предыдущих четырех матчах соперники одержали по одной победе дома и в гостях. И счет противостояния равный 2-2. В составе «Барсов» поддерживаем белорусов, защитника Степана Фальковского и тренера Александра Макритского. А вот нападающий Владимир Алистра в нынешнем плей-офф пока не выступал. Игра в Ярославле начнется в 19:00. Неймар все же поедет на чемпионат мира. Карло Анчелотти включил заявку сборной Бразилии на турнир 34-летнего игрока. На специальной пресс-конференции, где объявляли состав национальной команды, итальянскому наставнику бразильцев даже пришлось сделать длительную паузу, так как после объявления Неймара в зале раздались бурные и продолжительные аплодисменты. Отправится на чемпионат мира и болельщик сборной Демократической Республики Конго по прозвищу Лумумба. Он прославился тем, что на матчах Кубка Африки в официальном костюме, но выполненном в ярком и даже кислотном цвете, неподвижно стоял с поднятой рукой все 90 минут на матчах своей сборной. Все знают, что мужчина чтит главного политика в истории страны Патриса Лумумбу. И теперь болельщик отправится на чемпионат мира вместе с национальной командой. Причем по просьбе самих футболистов. Его обеспечат жильем, питанием и билетами на все матчи. Президент страны Феликс Чисекеди лично одобрил включение Лумумбы в состав официальной делегации. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр ФМ.
0: Новый трек.

0: Jet Plane, Rehab, Ice и JP Cooper. Собственно, персона именно это звездное трио у нас в эфире только что. И, естественно, только лишь для тебя. Спасибо, что с нами. Двигаемся дальше. Напомню, 101.7 FM в Минске или в интернете на сайте Центра FM Buy. В любой точке планеты ты всегда можешь слушать топовый, прекрасный танцевальный хит. Именно с ними продолжаем. Келвин Харрис здесь. Здесь с нами The Chainsmokers и Afrojack в компании Грегора Сальто. Они появятся в финале часа.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
7: Русский трек.

0: Ну вот такой вот он, «Эхо» называется. Это The Chainsmokers, звездные американские диджеи у нас в гостях на Центр FM. Они завершают час, они продолжают вечер, и, конечно, они надеются на твою поддержку. Ее всегда можно оказать на сайте centerfm.by. Заходи и голосуй за любимую музыку, включая «Эхо», и слушай ее в эфире почаще, потому что именно количество ротаций напрямую зависит от твоих голосов и твоей поддержки. Ну а кроме этого, хит новый, вполне возможно, что в ближайшем обозримом будущем он пополнит нашу радио-двадцаточку лучших из лучших. Центр FM ТОП-20 в пятницу в 5 вечера. Очередные итоги не пропусти. Ну и опять-таки все туда же на Центр FM БАЙ приглашаю составить свой ТОП-20. Это интересно. Сейчас о погоде. Дальше. Сэм Фелд. Здесь Джоэл Кори и Галантис. Будем слушать.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Облачная погода завтра в Бресте и в Гродно. И 23 в Бресте, 21 со знаком плюс в Гродно. В Витебске до 29 тепла. И такая же погода, такая же температура в Могилеве. Кратковременный дождь, правда, в этих городах. Кратковременный дождь обещают нам в Гомеле. И 27 со знаком плюс. А в столице завтра 23 градуса и погода без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
7: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Не забывай, название любой песни из эфира Центра FM ты всегда найдешь на сайте Центра FM Бай. Для этого достаточно лишь запомнить время и дату, когда ты слышал интересующую песню в эфире. Затем отправляйся к нам в гости, заглядывай, не стесняйся ни в коем случае, интересуйся. Центра FM Бай, именно там есть раздел «Что играло». Заглядываешь туда, вводишь данные и в ответ получаешь точное и полное название того хита, который тебя заинтересовал. Есть такая вот волшебная опция у нас на сайте. 18.11 на часах и дальше будем двигаться. Слушает Центр FM, а главным образом слушает топовый хит от Тимми Трампет. Танцы здесь! И еще один супер-диджей Мартин Гаррикс выступит. И, наконец, целая команда суперзвезд. Пол Маккартни, Майкл Джексон, Кайго и Сэй, конечно, в обновлении. Это не только впереди, а в ближайшие минуты для тебя на Центр FM.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
1: Белорусский трек.

0: Finally Home называется хит именно так. Всем и каждому, кто мчит домой, кто уже дома или кто планирует только быть, оказаться там, а пока продолжает рабочий день, большие-большие привет. И, собственно, вот такой прекрасный хит, очередной, один из. Половина седьмого в стране, это Центр FM, дальше новости, после них очередной микс музыки. Естественно, все самое лучшее готовим на десерт, на вторую половину часа. И здесь DJ Куба и Нейтан на их пау. Everybody называется хит от Folie, это тоже с нами здесь. Мы уже через 2 минуты встречаем музыку от Timmy Trumpet. Not the Place называется этот хит. Дальше новости.
1: Новости.
2: Травмоопасный сезон. Только за неделю более 30 детей поступили в Республиканский центр неврологии и нейрохирургии после катания на электросамокатах. 11 госпитализированы с серьезными травмами, трое в реанимации, двоих уже прооперировали. Сегодня это одна из самых частых причин обращения подростков к травматологам. Аварии случаются и по вине самих водителей средств персональной мобильности, и из-за беспечности других. Хотя бы частично обезопасить может экипировка, но, как правило, на пострадавших ее не было. Беларусь вспоминает своих героев. Ровно 5 лет со дня бессмертного подвига военных летчиков. Майор Андрей Нечепорчик и лейтенант Никита Куканенко увели падающий самолет от жилых домов ценой собственных жизней. Трагедия произошла во время планового учебно-тренировочного полета в небе над Барановичами. Причиной стала техническая неисправность.

неисправность самолета. До последней секунды пилоты Лидской штурмовой авиабазы удерживали штурвал, уводя воздушное судно от домов. Им удалось направить его на единственный свободный участок. От возникновения нештатной ситуации до падения прошло чуть больше минуты, но этого времени хватило, чтобы спасти десятки жизней. Указом президента за мужество и героизм при исполнении воинского долга молодым летчикам присвоено звание Герой Беларуси посмертно. Новый этап партнерства. Беларусь и Китай запустят ежегодные межрегиональные форумы. Об этом договорились сегодня в правительстве на встрече с замгубернатора провинции Ганьсу Ван Бином. На повестке вопросы от инвестиционного до гуманитарного сотрудничества. Стороны отметили, что взаимное понимание – это мощный фундамент для развития дружественных отношений. Акцент сделают на межрегиональном партнерстве. В нынешней пятилетке внедряется принцип проведения региональных форумов. В 26-м он пройдет между Ганьсу и Гродненской областью. От экологии и разработках в сфере IT до журналистики и педагогики. Белорусский государственный университет участвует в неделе образования стран Шанхайской организации сотрудничества. На связи представители 10 государств. В программе цикл видеоконференции. Эксперты в онлайн-формате обсудят перспективы совместной работы по приоритетным направлениям подготовки кадров в рамках ШОС. Темы, ключевые для государственного развития – медицина, экономика, агрономия, энергетика – рассмотрят и дистанционные методы исследований в этих областях. Традиции и инновации в современном образовании. Также каждый университет подготовил тематическую профориентационную программу для иностранных студентов. Теперь новости от наших деловых партнеров. ООО «Измеритель», город Новополоцк, приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей и сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта, обучение на месте. Подробности по телефону 8 0 214 58 78 91. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: Уэйми, вот так он зовется. Тивали сделал ремикс на прекрасный хит от Элли Браун. Он здесь, без 10:07 в стране уже. Я очень надеюсь, что ты не работаешь, а отдыхаешь или мчишь с работы домой, стало быть, в пограничном состоянии находишься. Это здорово, это отлично. Надеюсь, с настроением тоже полный порядок. Ну и, конечно, в динамиках прекрасная музыка. Так будет и дальше. Это ведь Центр ФМ. Да, Vision с нами, Джеймс Картер здесь же. А еще обязательно послушаем проект Skytech. И все это в завершении этого часа. Оставайся. Добро пожаловать в мир лучших танцевальных.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
5: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
6: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты

0: такой прекрасный хит из мира Big Room музыки. Прям возможность ностальгии по тем самым временам фестиваля электронной музыки. Division, Idle's Dreamers, так он называется, при поддержке Sick Individuals он написан и, собственно, подарен нам. 18.59 на часах и дальше больше. Этим вечером ярким и солнечным такая же музыка. На старт часа итальянский проект Medusa с хитом Dance When I Go Home, Алан Уокер и его Moonshine, а также слушаем DJs from Mars после прогноза погоды.
1: Погода на Центр FM.
0: Облачную с прояснениями погоду нам обещают завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 23 градуса, в Гродно 21. В Витебске и в Могилеве до 29 тепла, но кратковременный дождь. В Гомеле 27 со знаком плюс и также кратковременный дождь. В столице завтра без осадков, облачная с прояснениями погода и 23 градуса ожидается в Минске.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
4: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Top the Rock. Это тот самый легендарный хит. Ну, конечно, в обновлении. DJs Pro Mars, именно они создали новую версию этой старой доброй песни. И, конечно, спели, вернее, сыграли ее заново. 19:10 на часах. Доброго вечера, Беларусь. Привет, мир. Я напомню, что благодаря онлайн-трансляции в интернете на сайте centrfm.by нас действительно можно подслушивать в любой точке земного шара. Что и предлагаю делать. Настраиваться и ловить очередной микс музыкального удовольствия. Afrojack, David Гетта и Сия здесь. World Gone Wild от Робин Шульц и Сирил с нами. И прекрасный хит Shadows от Джон Саммит. Он тоже впереди. Танцы на Центр FM продолжаются.
1: Реклама. Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас. Белорусский трек.

0: Очень необычное, где-то загадочное название «Where I'm From» называется. Этот хит именно так, вот такой носит ник. Кейси энд Скрипт и Беладонна у нас в эфире. Еще один танцевальный для тебя, ну и, собственно, только лучший, конечно. 19:30 на часах, время новостей снова. Все самое важное сейчас, после самое приятное, конечно, из мира хорошей танцевальной музыки. «Clap Your Hands», например, от «Mark Knight» мы будем слушать дальше. Яркий солнечный хит, немного музыкального лета тебе в динамике. То, что надо этим вечером. RG тоже с нами. И, наконец, «Give Me Some Time» от Bingo Players. Все лучшее для тебя с большим удовольствием.
1: Новости.
2: Минск и Баку выводят межпарламентский диалог на новый уровень. Работа белорусских парламентариев в Азербайджане продолжается. Сегодня переговоры на самом высоком уровне были. Президент Ильхам Алиев принял белорусскую делегацию во главе со спикером Палаты представителей. Главная тема встречи – укрепление стратегического партнерства и реализация масштабных совместных проектов. В том числе расширение сотрудничества между законодательными органами двух стран. Стороны отметили, сегодня партнерские отношения Минска и Баку развиваются динамично по всем ключевым направлениям. Укрепление белорусско-китайской дружбы – важное стратегическое направление внешней политики. Заместитель премьер-министра Николай Снапков встретился с замгубернатора провинции Ганьсу Ван Бином. На повестке широкий перечень вопросов от инвестиционного до гуманитарного сотрудничества. Стороны отметили взаимное понимание – мощный фундамент для развития дружественных отношений. Особый акцент на межрегиональном партнерстве. Такие связи лидеры стран держат на личном контроле, что подтверждено документально. В этой пятилетке внедряется принцип проведения региональных форумов. В 26-м он пройдет между Ганьсу и Гродненской областью. Их цель – подписание контрактов для реализации промышленных проектов развития. Новую схему обмана используют мошенники. Детям в ТикТок или Телеграм предлагают установить обновление или бесплатно скачать игры. После дают логин и пароль от учетной записи мобильного телефона. Как только ребенок вводит данные, мошенники получают полный контроль над устройством. Дальше в дело идет финансовый шантаж. Май. Время выпускной и вступительной кампании. В этом году расширен перечень тех, кто может не сдавать централизованный экзамен. В эту категорию теперь и учащиеся.

вместе с заболеваниями из специального перечня, на которых распространяется освобождение по медпоказаниям. С этого года также четко прописано, что некоторым выпускникам можно проносить мобильное устройство на экзамен, если это необходимо, например, для контроля уровня сахара в крови. Плохие новости для отстающих: если на экзамене получено 1 или 2 балла, положительная годовая отметка не спасет, среднеарифметическая не выставляется, и пересдача ждет таких учеников только в августе. Теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лошковский. Хорошего вечера.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

Это Марк Найт, вот с такой музыкальной красотой. Clap your hands называется хит. Ну, действительно, хлопать в ладоши или пританцовывать уж как-то вот прям обязательно к исполнению. Clap your hands. Попрошу любить и жаловать. Пометь себе, можно поддержать лайком на Центр-ФМ Бай, чтобы песня появлялась чаще для тебя же здесь в эфире. Я же приветствую тебя на Центр-ФМ. Предлагаю слушать далее Ферри Корсона, Армина Ван Бюрена и проект Disclosure. Deeper уже через мгновение появится.

0: Ну как тебе? По-моему, очень здорово, правда? Camel Fat — еще один звездный проект, посвящающий себя танцевальной музыке и создающий ее на все 100 прекрасной. Только что у нас завершил еще один час. Ну и, конечно, добро пожаловать в вечер прекрасной танцевальной музыки на Центр-ФМ. Напомню, что ее составляешь, плейлист из этой музыки. Именно ты, голосуя за любимые хиты на сайте centrfm.by, туда заглядывай, составляй свой плейлист, составляй топ-20 и в пятницу в 5 вечера очередные итоги будем подводить вместе. В ближайшие минуты здесь Ultra Love от Кашмир. Будем встречать Стива Аоки с очень крутым хитом Does Your Father Know You Dance Like That? Так он называется. А кроме этого здесь Deadmau5 и Wolfgang Gartner. Это в ближайшие минуты. Ну а сейчас о погоде.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Облачная с прояснениями погода завтра ждается в Бресте и в Гродно. В Бресте 23 тепла, в Гродно 21 со знаком плюс. А вот в Витебске и в Могилеве завтра 29 градусов. Да, но правда кратковременный дождь обещают нам. В Гомеле тоже кратковременный дождь и 27 со знаком плюс. В столице завтра 23 градуса и погода без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Your father know you dance like that?
1: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бьюрен и Эндрю Бэйер выпустили трек «Serendipity». Армин Ван Бьюрен и американский диджей Эндрю Бэйер, не путать с Адам Бэйер из Швеции, объединились для записи композиции «Serendipity». Трек вошел в сборник «State of Trance 2026», выпущенный в честь 25-летия бренда. Песня написана Тоби Гэддом, вокал исполнила Делила Монтагу. Основу трека составляет вокальное повествование. Продакшн выстроен так, чтобы композиция одинаково хорошо звучала как на фестивалях, так и в стриминговых плейлистах. Это давнее сотрудничество двух артистов, чьи работы формировали современное мелодичное звучание транса.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Ну такой себе весна, как весна. В Минске 19 с плюсом и дождь в среду. В Гродной, Бресте 20 градусов тепла. В Гомеле 24, облачно с прояснениями. В Могилеве и Витебске до плюс 26, небольшой дождь.
1: По материалам

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио

0: Ну такой себе весна, как весна. В Минске 19 с плюсом и дождь в среду. В Гродно и Бресте 20 градусов тепла. В Гомеле 24, облачно с прояснениями. В Могилеве и Витебске до плюс 26, небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее Армин Ван Бюрен. A State of Trance.
4: Категория 16+.
5: State of Trance.
3: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
5: The State of Trance.
3: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по вторникам в
5: 22:00.

Ви на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это Estate of Trance, я Армин Ван Бюрен, и это очередной эпизод полной хорошей, крутой, новой музыки. Новый трек от Ласса, ремикс Беларна Туванок, Гайя и мировая премьера моего трека с Ханна Лэнг и Уиденберг. А во втором часе к нам присоединится Фрэнк Спектр с французским диджей-миксом.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: ивенты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+. State of Trance.

0: newsjackasingletrash.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
2: Категория 16+.
3: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Прибыли, неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
3: Категория 16+.
2: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
4: The State of Trance.
2: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
4: The State of Trance. The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on a State of Trance.

слушаете гостевой микс с Фрэнк Спектра в Estate of Trance с Армином ван Бюрен на радио современной электронной танцевальной музыки Центр FM.

Вы слушаете гостевой микс с Фрэнк Спектор в Estate of Trance с Армином Ван Бюрен на радио современной электронной танцевальной музыки «Центр FM».

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете Армин Ван Бьюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
2: Категория 16+.
1: State of Trance. Армин Ван Бьюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
3: The State of Trance.
1: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM

слушаете гостевой микс с Frank Spector в Estate of Trance с Армином Ван Бюрен на радио современной электронной танцевальной музыки Центр.

0: Вы слушали гостевой микс с Фрэнк Спектор в State of Trance с Армин Ван Бюрен на Центр FM. До встречи на следующей неделе. Вы слушаете Армин Ван Бюрен на State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды.

0: Шоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Категория 16+.
2: Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio.

0: Hexagon Radio.
1: Всем привет из LA, с вами Дон Диабло, и это очередной эпизод Гексагон на радио Центр FM, танцевальном радио Беларуси. У нас большой выпуск. Позже мы услышим ремикс Кевина Деври на трек Go Home With A Stranger, мой трек с Уиз Калифой и Кристиан Гейтс. Но сначала я хочу начать шоу с нового трека главного героя момента. Да, мы выпускаем его уже почти 10 лет. Артист, у которого больше всего релизов на нашем лейбле. Я верил в него с самого начала и рад за него. Сейчас с ним происходит много хорошего, и я рад, что он вернулся снова на лейбл, чтобы немного потусить. Трек называется Move Your Body. Добро пожаловать в семью еще раз, G-Paul и Arta на

0: So yes, I already talked about this a little bit early in the episode.
1: Да, я говорил прежде об этом. Да, я говорил об этом ранее в выпуске. Поставлю для вас прямо сейчас во всей своей красе ремикс Кевина Деврина на трек «Go Home with a Stranger» от Дон Диабло с участием Виз Калифа и Кристиан Гейтс. Какой трек? Мы подружились в Лос-Анджелесе на фестивале Tomorrowland. Приятный парень, отличный продюсер. Сразу нашли общий язык, стали друзьями, остальное уже история. Так что поехали.

hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up.

0: Almost time for the Demo-Day track of the week, but first, let's do the Hex classic of the week.
1: Почти время для демо-трека недели, но сначала давайте послушаем классику Гексагона на этой неделе. Я очень рад, что подписал на лейбл эту запись, ремейк абсолютной классики от Malarkey, Shackles, Praise You. Он проделал отличную работу, до сих пор много выступает. И да, я сказал, что это классика, поэтому я и хочу ее поставить для вас. Десятки миллионов прослушиваний на известном стриминговом сервисе — это нехило. Запись остается и будет продолжать расти. Мы ставим ее прямо сейчас. Радио-классика от Malarkey, Shackles, Praise You на Центр FM.
2: A huge cover of an early 2000s R&B anthem. This is Malarkey with Shackle.

0: Экс-классик of the week, Shackles, Praise You.
1: Круто, что вы с нами в Гексагоне на Центр FM. Мы продолжаем. Сейчас зазвучит свежий трек от артиста с названием So Well. Энергичный тек-хаус и прямо убийца танцполов. Это энергичный тек-хаус с отличной басовой линией, которая цепляет весь танцпол и ритмичный, конечно, грув. Именно это в этом треке вы и услышите. Итак, демо-трек So Well с Turn It Up.
0: Поехали. Play for you guys right here, right now. It's the demo nature track of the week, so strap yourself in. It's about to get bumpy. Let's go. So Well, Turn It Up.
2: Turn it up.

0: Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
4: Дон Диабло, Дон Диабло, Дон Диабло. Hexagon Radio.
5: Hexagon Radio.

мы еще не в конце. Шоу мы на Центр FM Гексагон, я Дон Диабло. На прошлой неделе мы выпустили у нас на лейбле новый трек Best You've Had. И это определенно была лучшая запись, которую мы от него получали. И он определенно является секретным оружием лейбла Гексагон. Может быть уже и не таким секретным, но я очень рад, что у нас есть гостевой микс от Alias. В нем будет огромное количество эксклюзива, и я бы сказал, пристегнитесь и давайте зажжем. Итак, гостевой микс Alias здесь на Гексагон на Радио Центр FM. Всем привет, как дела? С вами Alias, и это мой эксклюзивный гостевой микс для Гексагон на Центр FM. Он включает мой последний трек Best You've Had, а также несколько неизданных треков с моего третьего альбома Numb, который выходит 26 июля. Надеюсь, вам понравится. And Don Diablo for allowing me to do that.

0: слушайте гостевой микс с Элиас в Гексагон Дон Диабло на Центр FM. Танцевальное радио Беларуси.
1: Can't play those games inside my section. Nah, it's getting darker.

0: Я сидел, этот шоу был so
1: гостевом миксе на гексагон центр FM. Я думал, я был, и это конец очередного эпизода. Всем пока.
2: Вы слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре. Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.